0: спасибо, что присоединились к нам.
1: Я думаю, что как на мам, так и на пап возложена сегодня ответственность за молодежь этого поколения.
0: В этой серии программы будем говорить о ловушках, расставленных для наших подростков, переживающих этот переходный период.
1: Много лет назад, когда наша старшая дочь была в 6 классе, для нас подходили к концу самые прекрасные золотые годы, которые мы когда-либо переживали со своими детьми. У нас все было под контролем. Не было подростковых желаний, не было никаких дополнительных занятий. Наше потомство было достаточно молодо и поэтому управляемо. Жизнь была прекрасна. Я помню, как мы думали о подростковом возрасте. Я не знаю, почему все устраивают такую шумиху из-за подросткового возраста. Мне кажется, что они все преувеличивают. Надо всего лишь хорошо подготовиться.
0: Вы собирались просто спокойно пережить этот возраст, наверное.
1: Точно. И чтобы воплотить это в жизнь, мы решили пойти учить 6-классников в воскресной школе. И эти ребята научили нас с Ларисой намного больше, чем мы хотели знать о подготовке детей к подростковому возрасту. Все наши дети прошли через этот класс, и я могу сказать, что ни за что не променял бы этот опыт, потому что это научило нас с женой тому, как важны предподростковые группы для подготовки ребенка к вступлению в этот возраст, а потом прокладывать путь вместе с ними после того, как они войдут в подростковый период. Я был бы рад, если бы вы заранее знали больше о том, с чем нам предстоит столкнуться. Это помогло бы нам быть лучшими родителями. Мне кажется, что мы были очень наивными, как и большинство родителей, когда наш старший ребенок достиг предподросткового возраста. Чем больше мы, родители, будем подготовлены, тем лучше мы сможем справляться с этими трудностями по мере их возникновения. Мы с Ларисой твердо уверены, что родители должны учить этому детей и направлять их путь через ловушки. Я не говорю, что церковь не должна участвовать в этом, но Бог дал детей родителям, и мы те, кто должен брать на себя эту ответственность.
0: Мы все видели хорошие, крепкие христианские семьи, которые сталкиваются с тем, что их ребенок в подростковом возрасте выходит из-под контроля и делает то, что ему не следует делать. И мы думаем, я не хочу, чтобы у нас в семье такое произошло. И все мы надеемся, что сможем легко пережить этот период. Ты думаешь, что среднестатистический христианский родитель несколько наивен, когда его ребенок достигает подросткового возраста?
1: Я думаю, что обычно среднестатистический родитель застает врасплох его первый ребенок-подросток. Когда их уже 2-3, то вы начинаете понимать намного больше. Но да, мне кажется, что сначала мы склонны к наивности. Я не думаю, что мы знаем все проблемы, с которыми столкнутся наши дети, но мы знаем некоторые из них, и мы не чувствуем себя подготовленными. Я думаю, что слишком многие верующие родители, видя все эти проблемы, вместо того, чтобы прямо взяться за эти ловушки со своими детьми, прячут в голову песок и говорят: «О, Господи, я молюсь, чтобы наши дети прошли подростковый период, не попав ни в одну из этих ловушек». И все равно это не полный план, как реагировать на все опасности подросткового возраста. Я хочу прочесть отрывок, который подчеркивает суть этого возраста. Это 141-й псалом, написанный Давидом, который, по моему мнению, описывает подростковый возраст. Вы можете услышать его эмоции. «Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Кто может заботиться о мальчике или девочке-подростке? Папа с мамой».
0: Правильно.
1: «Кто может посмотреть направо и налево и предостеречь их от этих ловушек? Это должны сделать родители. Но мы, признаться, были не готовы. Мы не могли ответить на многие вопросы. Нас никто не наставил и не подготовил к подобным проблемам. Пришлось протаптывать дорожку самим и разложить все эти 14 ловушек и объяснить, в чем проблемы, что это за ловушки и как они выглядят».
0: То есть перед тем, как родители смогут что-то сделать со своими детьми, они сами должны иметь твердое убеждение.

0: предупреждение относительно того, что они собираются передать детям. Я прав?
1: Да, конечно. Прежде всего, родители должны знать, во что они верят. Если мама с папой не знают, что для них важно, то они не смогут научить этому своих подростков. То есть, все возвращается к тому, что мама с папой является примером, на который могут смотреть дети и подражать.
0: К тому моменту, как вырастают дети, у большинства родителей уже есть установившиеся убеждения, потому что они уже пережили все это.
1: Две вещи очень помогли нам. Во-первых, это то, что мы учили шестиклассников. После того, как они пригвоздят вас парой вопросов, вы быстро понимаете, в чем дело. Эти дети думают намного больше, чем нам кажется. Они выстраивают свои собственные убеждения относительно многих жизненных вопросов. Свиданий, секса, наркотиков, алкоголя, давления сверстников, порнографии. Их мысли намного глубже, чем нам может показаться. И второе. Есть вопросы, которые возникают в районе 11-12 лет. Есть, которые возникают в районе 13-15 лет. И как родители, вы можете либо быть готовы, имея свои личные твердые убеждения, которые вы сможете передать своему ребенку, либо вы будете не готовы, плохо подготовлены, и будешь лишь заниматься обороной. И я могу сказать вам, как тот, кто провел приличное количество времени в обороне. Когда наши старшие дети были подростками, что наступление намного лучше. Но при этом тактика наступления в случае с подростком – это тоже вызов. Я не хочу, чтобы это звучало так, будто это все просто. Это не так. Я бы сказал, что одна из самых сложных задач, которую Бог дал семейным парам, это быть родителями подростков.
0: Как только вы сформировали свои убеждения и, возможно, даже что-то записали, составили список своих убеждений относительно разных вопросов, и следующее, что вы сделали, это постарались вложить их в своих детей, верно?
1: Да. Вы должны найти способ, как научить детей этому. Вы должны разговаривать со своими детьми о том, что такое ловушки. Вы должны сказать, ты переходишь в старшие классы, и я хочу рассказать тебе о том, что тебя ждет. Ты столкнешься с сильным давлением сверстников. Вот что некоторые дети будут тебе говорить, и вот что будут пытаться заставить тебя сделать. Я хочу предупредить тебя о том, что ты столкнешься со всем этим в старших классах. И когда вы начнете разговаривать на эти темы со своим ребенком, вы можете сказать: «Вот наше с папой мнение по этому поводу. И вот как мы хотим, чтобы ты поступал в этих ситуациях». Вы начинаете их учить, предостерегать, говорить о том, что их ждет. То есть вы об этом знаете и к этому готовы. Они все равно могут быть застигнуты врасплох. Но если вы, родители, будете начеку, это уже хорошо.
0: Если бы я сказал это одному из своих детей, я бы услышал в ответ: «Я знаю, я все знаю».
1: И наши дети так говорили.
0: «Я знаю, я знаю». И через какое-то время ты думаешь: «Ну, раз ты все знаешь, значит, я могу об этом больше не говорить. И нет необходимости говорить тебе об этом».
1: Но это неправильно. Вы должны рассматривать своего ребенка как банковский вклад и вкладывать в него свои убеждения, формируя его убеждения. Недостаточно, чтобы они были только у вас. Через отношения с ребенком вы должны начать формировать его сознание, душу, заботиться о нем, а также, как следствие этих взаимоотношений, вы начнете вкладывать истину в них и помогаете им определить, во что они верят. Мы делаем это при помощи игры по книге Даниила. Она называется «Реши наперед» и помогает ребенку решить наперед, что он будет делать, если кто-то выплеснет ему в лицо бокал вина или даст ему бутылку пива, или если мальчик будет нашептывать девушке на ухо приятные вещи, склоняя ее к более тесному физическому контакту. И играя в эту игру, мы помогаем ребенку решить, как заранее решил Даниил, что правильно, а что нет. Еще до того, как он столкнулся с проблемой, в случае с Даниилом, есть ли пища с царского стола. Поэтому мы с женой решили учить своих детей решать заранее, что они будут делать, еще до того, как они столкнутся с какой-либо проблемой. И делается это при помощи формирования их убеждений, а потом проверяя их.
0: Вы проверяете их убеждения?
1: Я думаю, это делает Бог, а также их друзья и жизнь. И роль родителя – наставлять их в этот период испытаний.
0: Когда они проходят испытания, вы должны оставаться с ними на связи. Вы должны знать, что происходит, и вы должны повторять им все это. несмотря на то, что они говорят «я знаю», верно?
1: Верно. Тогда вы будете похожи на тренера, потому что когда ребенок проходит период испытаний, вы рядом с ним, вы наставляете его, как реагировать, как он может в следующий раз сделать это по-другому, как правильно справиться с ситуацией. Вы должны снова и снова учить его этим вещам, пока он не поймет их. Но вы не можете сказать это один раз и забыть. Я хотел бы, чтобы это было так, но это не так. Вы должны продолжать участвовать в жизни своего ребенка и наблюдать за ним, когда он проходит время испытаний, чтобы вы точно знали, что происходит, и правильно отреагировали на это.
0: Ты также упоминал мне как-то о таком понятии, как незабываемая история, верно?
1: Незабываемая история или незабываемый урок, который поможет научить ребенка, как справиться с ловушкой. Некоторыми из этих уроков мы учили в воскресной школе. Другие незабываемые уроки – это истории, как молодые люди поступали правильно или неправильно, и благодаря этому получили незабываемый урок. Все это учит и самих родителей. Мы с женой хотели бы видеть, как другие родители берут на себя ответственность и участвуют в жизни своего ребенка. Это одна из самых благодарных задач, которую Бог дал людям. И если за родителей это сделает кто-то другой, то он забирает эту привилегию у родителей в получении этой великой награды.
0: Все мы, родители, очень хотим, чтобы наши дети прошли путь оттуда, где они находятся, туда, куда Бог ведет их, безопасно. Мы хотим, чтобы они пришли туда сосредоточенными на служении и невредимыми, цельными.
1: Верно. И я хочу сказать всем, кто нас слушает, папам, мамам, бабушкам, дедушкам, дядям, тетям, вы можете помочь им это сделать. Этот мир пытается украсть у вас наше мужество. Он хочет украсть у нас наши убеждения, стандарты, истину. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И вы можете сделать это с Богом, создавшим семью и направляющим вас.
0: Хорошо. Когда можно послушать наставления, наработки, мудрость тех, кто уже прошел этот путь, кто может наставить и направить вас? Полезно послушать тех, кто уже прошел эти битвы, в которых сражаетесь вы сейчас, воспитывая своих детей, подростков. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
2: Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!